вместе с банком Arvant. Скачивайте приложение Arvant и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Arvant. Наша поддержка – ваш успех.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. В нашей культуре не принято, чтобы женщина делала первый шаг, если ей понравился мужчина. Хотя ничего плохого в этом я не вижу. И нас спрашивают, что и как сделать, чтобы дать мужчине понять, что он понравился, чтобы не выглядело непристойно. Ну что же, пошутим и на эту тему. Ловите лайфхаки.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Давайте честно, многие женщины ждут, что мужчины сами подойдут. Стоят такие красивые, загадочные и недоступные, как интернет в горах. А потом говорят, где нормальные мужчины? Рядом ходили, но сигнал был слабый. Итак, как познакомиться легко, без драмы и с улыбкой? Лайфхак номер один. Уберите лицо, меня не трогать. Иногда женщина думает, что она выглядит уверенно, а на деле как строгий охранник на входе. Чуть больше тепла, взгляд, легкая улыбка. И мужчина уже понимает, что подход не карается законом. Лайфхак номер два. Дайте зеленый свет. Мужчины не телепаты. Если вы отворачиваетесь, утыкаетесь в телефон и делаете вид, что заняты, он так и решит, что вы заняты. Контакт глазами плюс пауза равно приглашение к разговору. Лайфхак номер три. Начните сами. Это не запрещено даже религией. Фраза «женщина не должна первой» устарела быстрее, чем кнопочные телефоны. Можно начать просто. Вы здесь часто бываете? Подскажите, что лучше взять? Мне кажется, вы в этом разбираетесь. И все, разговор пошел. Лайфхак номер четыре. Не устраивайте собеседование. Где работаешь, сколько зарабатываешь, какие планы? Спокойно, это не кредитный отдел в банке. Сначала легкость, интерес, юмор. Собеседование можно оставить на потом. Лайфхак номер пять. Будьте живой, а не идеальный. Слишком идеальный образ напрягает. Живые эмоции, смех, иногда даже неловкость, наоборот, притягивают. Мужчине проще подойти к человеку, а не к пьедесталу. Лайфхак номер шесть. Не играйте в «поймай меня, если сможешь». Если вы заинтересованы, покажите это. Легкий интерес лучше холодной загадки. Мужчинам тоже нужна обратная связь, а не экстрасенс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мегароли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мегароли панирро ҳис кун, танҳо дар KFC.
2: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзис корингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқтатиҷӣ дархост гузориду. Дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
3: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
9: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
10: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
9: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
10: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
9: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Рақами телефони идораи реклама
11: 41 41.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.

0: новом радио. Лучшие моменты. 16+. Лови мем. Лови мем от Wake Up Show.
1: А с кем это я тебя вчера видел? Новый?
2: Старый. Недавно из френд-зоны забрала.
3: Жаль, конечно, этого добряка.
1: Привет, я Руслан Лесин, и сегодня утром ты узнаешь о самых бесполезных покупках белорусов.
2: Я Маргарита Климова, и сегодня ты услышишь вейкап-хит о том, почему противоположности сходятся.
0: Больше позитива от Wake Up Show. Лови сегодня с 7 до 10 утра на новом радио. Wake Up Show. Выбирай современные хиты, и твоя весна будет звучать по-новому. Заходи на сайт новоярадио.бай, жми на баннер с музыкальным тестом, слушай хиты и выставляй оценки. 15 минут и шанс выиграть одну из 5 пар беспроводных наушников Redmi от сети магазинов умных устройств Sistorbuy. Этой весной ты выбираешь лучшие современные хиты на новом радио. 18+. Новое радио. Реклама.
4: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли не

0: Capital.
1: Новая музыка. На Capital.
2: Demi Lovato and Cobra Fantasy. Topic and Becky G. Sorry Puppy. Сейчас. John Summit, DeVault, and Julia Church. Shades of Blue.
0: Вся новая музыка уже на Capital.

0: на новом радио.
1: Доброе утро, 8:12 на новом радио. Индус заказал видеокарту.
2: Так.
1: Имени нет просто. В общем, заказал он видеокарту за $3,260.
2: Так, ну нормально.
1: Пришла она ему по почте. Открывает коробку и видит вместо видеокарты стиральный порошок.
2: Ничего себе.
1: Классно. За $3,260.
2: Да хороший порошок, видимо.
1: Он потребовал возврат, но на маркетплейсе заявили, что перед отправкой все проверяли и отправляли видеокарту. Деньги вернуть отказались.
2: А так можно было, оказывается.
1: Ну, получается, да.
2: Ну, так обидно.
1: Ну, это копил, вообще копил, жесть. Ну, я считаю, что надо, не знаю, какое-то видео предоставить, доказательство. Хотя, а как ты что предоставишь?
2: Ну,
1: видео-то они тебе пришлют.
2: Летит. Может, кто-то в дороге поменял.
1: Может быть. В общем, сочувствуем.
2: Ну, да.
1: Этому индусу.
2: Да. Не радуемся точно.
1: Руслан.
2: Да.
1: Твоя самая неудачная либо бесполезная покупка?
2: Из последних?
1: Да.
2: А, скакалка. Я прочитал, что чтобы похудеть, на скакалке хотя бы там 100-200 раз в день прыгать. И вот я ее где-то месяца 4 назад получил. Все,
1: я надеюсь, что ты
2: был
1: шутишь.
2: Нереально скакалка.
1: Потому что мне жалко твоих соседей снизу.
2: Не, ну я же на улице был.
1: Ты представляешь, землетрясение такое у них каждый день.
2: Я еще ни разу не поскакал. И не попрыгал.
1: Я бы хотела на это посмотреть. Это было бы очень смешно.
2: Все мышцы задействованы, когда и так худеешь.
1: Когда они есть.
2: О, они есть, но они где-то там.
1: Да, да, в домике.
2: В домике, да.
1: Давай послушаем, что по этому поводу думают белорусы.
0: Wake-up-приложение. Эй, Валера.
1: Твоя самая неудачная либо бесполезная покупка?
3: Наверное, станция. Я делал уже давным-давно.
1: Я надеюсь, ты не себе покупал?
3: Ну, покупал ребенку, сам думал. Но, увы, стоят пока без дела.
1: Не пригодились пока, да?
3: Ну, это пока.
1: А если что-нибудь такое из вкусняшек, вот, захотел что-то попробовать гастрономическое и не понравилось, и выбросил?
3: Что-то такое было, совсем невкусное. Но это что-то в Египте какой-то вот фрукт пробовал. И я помню, ну, понятно, не дуриан, не манго. Ну, или тыкву то же самое. Вот тыкву никогда не куплю и не буду есть.
1: Или в детстве просто переел?
3: В детстве просто невкусную тыквенную кашу варили. Этот запах меня до сих пор через года преследует. Ну, конечно, нет.
1: Какая твоя самая неудачная либо бесполезная покупка?
4: Купила платье, думала похудею, но не влезла.
1: Мы же девочки такие, да? Главное взять?
4: Да.
1: Какая твоя самая неудачная либо бесполезная покупка?
4: Наверное, босоножки прошлым летом. Лето было холодное, практически не носила.
1: В кроссовках, да, отходила?
4: Да, в кроссовках, да.
1: Ну, надеюсь, этим летом наверстаешь упущенное.
4: Надеюсь, да.
1: Вот видишь, у девчонок платьишки, босоножки, а у парней...
2: Тыква.
1: Вкусняшка, тыква и санки.
2: Ну, тыква, я вот согласен, мне этот запах, когда тыкву делают, у меня жена любит в сливках, там вот это вот все. Полезно, но...
1: Я не ела кашу из тыквы, и пока не хочется.
2: Нет. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: На новом радио. Наши современные треки на новом радио.

0: Любишь ходить в кино? Играй с новым радио и ходи в кино бесплатно. По будням в 12:30. Играй в Movie Box, побеждай соперников и получай звание киноман дня. Игра Movie Box на новом радио. Твои билеты в кино от кинопространства Мун и кинотеатров Silver Screen. 18+. Новое радио. Реклама.
1: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акции действуют до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
2: Откройте дверь своей удачи. В майском туре Евроопт разыграет сразу две квартиры в Минске. Новенький автомобиль, а также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. И еще 10 тысяч призов. Поймайте большую удачу в Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 215» с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
3: Строю санаторный комплекс. Буду туризм региона развивать.
4: Запускаю свое технологичное производство. Хватит зависеть от импорта.
5: Запускаю новое предприятие. Здесь, в своем районе.
3: Туристические объекты. Технологичные производства. Региональный бизнес. Банк развития теперь финансирует от 6 до 7% годовых. Верим в тех, кто создает будущее страны. Подробности на сайте brrb.by.
6: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате, ест морожка, он в рожке.
7: Kind of epic. I just let you know my own night be so. That I take me, I wake up with, but I will drink my the water. Because I remember my mama did always tell me, anytime I wake up in the morning or anytime I feel epic like this, maybe you need to first drink a cup of water or two cups of water. To do is to take calm every day inside you down. But It is well. Oh yeah, now maybe just grab a little drink small water. Yes, you know as I read my DB, the only momo ginger now we don't kickstart. So let us know where you're listening to us from. Dropping your messages, dropping your voice notes on that WhatsApp number. If now call you also want calling, let us know. And at the same time, how the traffic situation for that zone, your side don't be traffic don't they kickstart from your side. For those that will come all the way. From either from Ogun State to enter inside Lagos, from Oyo State to enter inside Lagos, because some people they actually come enter inside Lagos from Oyo State, yes, from Ibadan. They enter inside train, and at train they bring them all the way down to this part of the island that I start. And so some people they come all the way from Onodoji, like far place to enter inside island. So for those where they train, you know, say. The traffic situation for your side, plenty like that. But for those where they inside motor, you they enter public transport or you they drive your motor, you they inside taxi, any of the taxi, ELE taxi, let us know how the traffic situation for your side too they look like. But right now, Modala on top of this one and Bad Boy OML, they say they will do it in the coupe. Yes, now coupe cruise into the Wednesday. No go anywhere with the comeback.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом нового банка развития БРИКС Дилмой Роусеф.
2: Уважаемая госпожа Роусеф, я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Знаю, что у вас намечены мероприятия в Москве по линии банка. И мне очень приятно, что у нас есть возможность в рамках вашего рабочего визита встретиться, поговорить, обсудить нашу текущую работу, поговорить о перспективах. Я знаю, что вы в контакте с вашими и моими коллегами. У нас новый представитель в банке, да?
3: Да.
2: Да, у нас новый представитель в банке, да? Вот, приступил. Не так давно, вы когда начали работать?
3: Года назад.
2: Полгода назад вот, работает. Надеюсь, что работа идет в позитивном ключе. Вы будете председателем завтра, да? Вы же будете. Да. Вот наш министр финансов завтра будет принимать участие, вести намеченное мероприятие. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. И мы обсудим текущие дела, конечно.
0: Как сообщает ТАСС, во встрече также приняли участие замглавы администрации президента Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук главными задачами на этом посту назвал завершение уже начатых проектов, поиск взаимопонимания с людьми и успешное проведение выборов в сентябре. В интервью ТАСС Ковальчук отметил, что ему предстоит войти в курс дела, определить приоритеты и дальше трудиться во благо региона и страны. Он также назвал назначение большой честью для себя. Напомню, президент Владимир Путин назначил Егора Ковальчука в Рио губернатора после того, как Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию. Выборы главы Брянской области пройдут в единый день голосования 20 сентября. На Добропольском направлении расчеты «Молнии-2» из 11-го батальона беспилотных систем перехватили вражеские гексокоптеры и уничтожили пункт управления в ВСУ вместе с расчетом дронов. Как отметили в Минобороны, удар поддержал наступление штурмовиков. Военнослужащие скрытно запустили дрон с подготовленной позиции. Самолетная схема дает «Молнии-2» большую скорость и дальность полета, а искусственный интеллект помогает преодолевать помехи и точно преследовать цель. Операторы применяют разные боеприпасы, в том числе повышенной мощности, против укреплений, техники и живой силы. Вместе с обычными FPV-дронами «Молния-2» позволяет оперативно поражать цели и эффективно поддерживать подразделения на линии боя, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов провел встречу с иранской делегацией на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Зампред иранского совбеза Али Багири заявил, что действия Москвы в ООН показали, что Россия является гарантом безопасности по ближневосточному кризису. Он подчеркнул, американцы стремятся превратить мир в джунгли, где нет места законам, а решительная позиция России, которая опирается на международное право, не позволяет это сделать. По словам Багири, позиция Москвы по ветированию резолюции США в Совбезе ООН доказывает, что Россия – гарант стабильности. Иранский политик добавил, что любая авантюра Америки в Совете Безопасности будет сталкиваться с умной реакцией России и поблагодарил за поддержку. Премьер Великобритании Кир Стармер обратился к кабинету министров с просьбой не усугублять ситуацию и не начинать борьбу за партийное лидерство. По данным телеканала Sky News, на закрытой встрече Стармер предупредил, что если кто-то из лейбористов в четверг объявит о намерении бороться за пост лидера, это приведет к хаосу. Поводом для беспокойства стали сообщения о возможной отставке главы Минздрава Уэса Стритинга, который якобы тоже метит в лидеры. В ответ на это министр транспорта Хейди Александр призвала коллег работать сообща. В минувшие выходные лейбористы потеряли более 1500 мест на муниципальных выборах. Это стало причиной многочисленных призывов к отставке Стармера, но он пока отказывается. Риск завоза и распространения хантавируса на территории Евразийского региона минимален. Об этом заявили в Роспотребнадзоре по итогам заседания Совета главных государственных санитарных врачей стран ЕАЭС. Ведомство, как национальный координатор по международным медико-санитарным правилам, постоянно контактирует со Всемирной организацией здравоохранения по этому вопросу. Участники встречи отметили, что скоординированный подход стран позволяет поддерживать стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе. Накануне Россия усилила пограничный контроль, чтобы не допустить завоза варианта хантавируса Андес, выявленного на круизном лайнере MV Hondius. В Роспотребнадзоре подчеркнули, этот штамм не встречается в Европе и Азии, а его природный носитель, карликовый хомяк, не выживает в российском климате. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот четверг, 14 мая, небольшой дождь. Днем в городе на Неве от плюс 15 до плюс 17 градусов. В Москве синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, а местами возможен небольшой дождь. Днем в российской столице температура составит от плюс 21 до плюс 23 градусов.

0: Маяк.
1: Люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется. Мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не Бог.

0: седою бородкой и шляпу надев на бекре. Спешит старичок молодою походкой, весной зеленеет пень. Если приветливы к вам в учреждении,
1: а дома не пилит
0: жена, то этому можно найти объяснение в коротеньком слове «весна». Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна!
0: Весна! Весна! Весна!
2: Аудиосторис.
3: Древнее чайное дерево в провинции Юньнань насчитывает 3500 лет. Это старейшее известное человеку чайное растение. Высота 10 метров, диаметр кроны 11 метров, толщина ствола почти 2 метра. Дерево было выращено людьми много веков назад. Ежегодно с него собирают около 200 килограммов листа, что позволяет производить ограниченное количество уникального чая, ценного для коллекционеров и гурманов. В 2007 году 499 граммов чая ушли на аукционе за 51 тысячу долларов. Каждый листик с этого дерева – настоящее сокровище для любителей чая.
2: Аудиосторис.
4: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной.

Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, не тут, про таких не поют.

0: Пусть лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положить на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положить на него.
1: Маяк.

0: Аудиосторис.
1: Белоголовые орланы из Аризоны опровергают традиционные представления о миграции птиц умеренных зон. Американские ученые за последние 6 лет с помощью спутникового отслеживания выяснили, молодые орланы ежегодно летят на север, до канадских провинций. Этот маршрут обусловлен биологией и климатом. Размножение зимой освобождает лето и осень для поисков пищи. Птицы следуют историческим путям, с реками и озерами для отдыха. С возрастом миграции становится организованнее. Однако путь опасен. Орланы гибнут от столкновений с ЛЭП и поражения током. Результаты важны для сохранения вида. Нужны меры по защите маршрутов и стоянок орланов, а также модернизации инфраструктуры человека. Орланы ломают стереотипы. Все на юг, а они на север.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Порта Нигра или Черные ворота – знаменитый римский памятник в городе Трир, Германия. Это самые крупные и сохранившиеся ворота к северу от Альп. Их высота почти 30 метров. Они были построены из песчаника после 170 года нашей эры с двумя четырехэтажными башнями и внутренним двориком для защиты. В средние века песчаник почернел от времени, отчего ворота и получили свое название. Изначально они служили демонстрацией богатства Трира, а не для обороны. Город был в покое, элементы остались незаконченными, фасад из необработанных камней. Следы ржавчины на блоках указывают на бывшие железные скобы и деревянные детали. Сегодня Порта Нигра – символ Трира, изображенный на сувенирах от магнитов до кружек. Они сочетают эстетику и функциональность римской архитектуры, которая оставила след в истории Европы.
0: Аудио сторис.

письмо, как обычно без марки солдатское, и прочтешь торопливо, а может, не станешь читать. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда твой дом почтальона опять. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда я твой дом почтальона опять. Мне подружка твоя некрасивая, с рыжей челкою, написала по дружбе, что замуж ты вышла весной. Называл я тебя самой лучшей на свете девчонкою, и не думал, что будешь

Помнишь, как ты при всех целовал меня на прощанье? Помнишь дым паровозный и восемь коротких минут?

девчонки, которые ждут. Ты любила тогда, я поверил в твои обещания, и увез я пластинку, девчонки, которые ждут. Не подумай, что я написал эти строчки с обидой. Ты представь, что мы просто с тобой по душам говорим. Мне сейчас...

стал мужем твоим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим.

0: 時刻は6時39分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。5月14日木曜日、今朝の神奈川新聞から気になる話題をお伝えします。最初のニュースは葉山から。海峡封鎖で工事費増。中東情勢の緊迫化に伴う原油高の影響を受け、葉山町議会は昨日の本会議で町道の
1: Реклама на радио «Шансон». После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Аудиосторис.
1: Древние кельты полагали, что внутри хвойных деревьев обитает особый лесной дух. Такое поверье имело рациональное зерно, потому что большинство деревьев зимой лишается листьев, тогда как вечно зеленая ель оставалась неизменной даже в суровые холода. Поэтому кельты приписывали этому дереву магические свойства. Согласно преданиям, дух елки нуждался в кровожадных дарах, и друиды регулярно украшали ее ветви внутренностями животных, кишками, сердцами и печенью. Любопытно отметить, что у восточных славян обычай наряжать елку отсутствовал вплоть до позднего Средневековья, когда он пришел из Германии вместе с христианством. Позднее, когда церковь наложила запрет на жестокие ритуалы, европейцы заменили жертвенные части тела деревянными шарами, а кишки животных превратились в тканевые или бумажные ленты-гирлянды.
0: Аудио сторис.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США заинтересованы в приобретении северных потоков. Как рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, американские власти открыто заявляют о планах забрать у Украины транзитный газопровод из России в Европу. Причем Вашингтон хочет выкупить северные потоки в 10 раз дешевле, чем европейцы вложили в газопровод. По словам Лаврова, Запад стремится запретить российский газ и нефть, чтобы наказать Россию.
2: Россия.
1: Глава Минфина Антон Силуанов опроверг слухи о грядущем повышении налогов для населения и заморозке банковских вкладов. «Такие сообщения являются фейками», — отметил министр. «Основные налоговые реформы в стране уже утверждены», — добавил Силуанов. Об этом сообщает РИА Новости. Школьников ждет третий обязательный экзамен по истории. Сдавать ее надо будет с 28 года. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Музаев отметил, что введение этой аттестации обсудят с учителями, учениками и экспертами. Сначала проведут апробации и общественное обсуждение. Затем экзамен по истории в устном формате внедрят в 28 году. Средний бюджет российского туриста на отдых за рубежом составляет сейчас 50-80 тысяч рублей. Такие данные привел вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Объемы продаж заграничных путевок сократились на 15-20% по сравнению с прошлым годом, добавил Мурадян. С начала года потеряны два сектора выездного туризма – Латинская Америка и Ближний Восток.
2: Транспорт.
1: Форд запатентовал новую технологию. Она позволит машине избегать столкновений на парковке, для чего будут использоваться внешние камеры и вспомогательная электроника. Они во время парковки будут отслеживать все движущиеся объекты неподалеку. В случае опасного сближения электроника подаст световой и звуковой сигналы, либо передвинет машину в безопасное место. Появится ли технология в серийных Фордах, неизвестно.
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Дорожное.

0: Pyongyang News. I'm Yang Kamzimbrumbi on T2 Island.
1: In Neanderthals. Science reporter Ari Daniel has our story.
2: Chugurska Cave is located in southwestern Siberia. Over the years, excavations there have unearthed an assortment of Paleolithic treasures, heaps of tools fashioned from stone and bone, and also fossils from a population of Neanderthals.
3: It is the richest collection in this part of the Eurasia. I think it was like a dream of the archaeologists.
2: Ksenia Kolobova is an archaeologist at the Russian Academy of Sciences. She says excavations at that cave can have their challenges. Just take the summer of 2016.
3: This season was absolutely horrible because every day it was raining. A lot of drops from the ceiling of the cave.
2: For a wet month and a half, the team scraped away dirt and rock using scalpels and little knives. And then, towards the end, they found a handful of Neanderthal teeth, some 59,000 years old, including this one adult molar.
3: When you find it, it's very dirty.
2: After cleaning the tooth, they noticed a deep hole on the biting surface, something that could have been caused by any number of things.
4: Появление Бифаны, доброй старушки-ведьмы на метле. Ночью с 5 на 6 января она заглядывает к детям, оставляя подарки. В отличие от Санты, Бифана выглядит по-домашнему, в потрепанном платье, с острым носом и закопченным лицом. Народная пословица гласит: «Эпифания уносит все праздники». Это означает, что праздники заканчиваются ее появлением. Корни образа Бифаны в дохристианской эпохе. Древние римляне праздновали начало аграрного цикла. Богини летали над полями, благословляя урожай. Позже это слилось с легендой о волхвах, искавших Христа. Сегодня Эпифания – официальный праздник. Дети оставляют Бифане печенье и вино, а утром находят в носках сладости или угольки – сахарные копии настоящего угля для тех, кто плохо вел себя в прошедшем году.
5: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Уже в январе в зимнем лесу Сочинского национального парка под сухими листьями пробиваются зеленовато-белые соцветия морозника восточного. Эти яркие бутоны часто возвышаются над снегом. Это растение из семейства лютиковых. Род насчитывает около 20 видов в Европе и Западной Азии. Название дал академик Петр Палас 2 века назад за цветение в морозы. Народные имена – анемона, подснежник или зимовник. Цветки уникальны. Бело-зеленые лепестки – это чашелистики, а настоящие лепестки – мелкие нектарники у основания тычинок, которые манят насекомых сладостью. Морозник уязвим, внесен в Красную книгу Краснодарского края, охраняется в национальном парке. Издавна известны лечебные свойства морозника, а вот его корни ядовиты. Древние греки использовали экстракт как химическое оружие, а Александр Македонский якобы погиб от передозировки лекарства из морозника. В Европе морозник встречается в легенде о слезах девочки у младенца Христа. Там растение называют «рождественская роза». Кроме того, считается, что морозник способен защитить от нечистой силы. Он быстро вянет в тепле, а в природе цветет всю зиму. Audio Stories.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: А поезд ехал на Бердичев. А поезд ехал на Бердичев. А поезд ехал...

0: убери чемодан. А ну-ка, убери чемодан. А ну-ка, убери. А ну-ка, убери. А ну-ка, убери чемодан.
1: А я не уберу чемодан. А я не уберу чемодан. А я не уберу. А я не уберу. А я не уберу.

0: show.
1: Прогноз погоды.
2: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в четверг днем в Москве переменная облачность +22, ветер юго-восточный, давление 740 миллиметров.